0: Меня зовут Сергей Назаров. Я хочу рассказать историю своей жизни. И как бы, казалось бы, не банально звучит эта история, она, в общем-то, прекрасна, как сама жизнь. А Аграфенина пустынь — это несколько километров от Константинова.
1: Может быть, даже с моим детским коллективом, потому что он заслуживает родительство. Поют.

0: parce que je suis fatiguée. Tu vas vérifier en attendant juste.
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать так. Но ты потеряешь себя, особенно. И тогда тебе уже не поможет
0: тебе
1: никто.
0: Тебе было стыдно и совестно. И
1: все было пронзительно. J'oublie.
0: On va faire encore une fois. C'est bon?
1: Когда деревья были большими, так говорят у нас, когда хотят сказать о чем-то, что было очень-очень давно, а точнее в детстве, когда мы были маленькими. И мой папа большой, сильный, знающий все на свете, всегда мог ответить на самый главный вопрос, правильно ли я поступила. Иногда он говорил, да, ты можешь сделать вот так, но ты потеряешь себя. И тогда тебе уже не поможет никто. И все было пронзительно ясно и счастливо. Он никогда меня не наказывал. Просто посмотрит как-то так особенно, и тебе становится совестно. Что может быть прекраснее любви? Это любовь, которая помогает понять, простить и поднять. Как говорил Достоевский, красота способна.
2: Hey, this is Zach Miller, and you're listening to WREK Atlanta.

главное, пусть поверит в себя. И станет беспомощным, как и тебе. Потому что слабость...

0: просто подошел ко мне и сказал: пойдем со мной, и я пошла. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья бы тоже не было. И не было бы надежды. Вот.
1: That was Christopher Nystrom's orchestra from the album Overlook Hotel with Volgolina Fever.